boogie boogie boogie boogie boogie история со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, сдаю по извая максимально, морда се сдила бамбо.